0: Вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Була за ти юнони шинус шавет. На огони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
2: Рахами телефони и дорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
4: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: со Абдар Тоджикистон Ну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار сомони ба муҳлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент поручил утвердить новую программу развития внутреннего туризма. В Душанбе изъяли более 100 килограммов просроченной колбасной продукции. Страны Центральной Азии представили инициативы по восстановлению земель и борьбе с опустыниванием. Далее подробности этих и других событий. Президент Республики Эмомали Рахмон поручил утвердить новую программу развития внутреннего туризма. Об этом он заявил накануне на заседании правительства страны. Документ должен предусматривать развитие туристической инфраструктуры, сохранение исторического наследия, продвижение национальной культуры и природных достопримечательностей страны. По данным властей, в прошлом году Таджикистан посетили около 2,5 миллионов иностранных туристов. Эмомали Рахмон заявил, что у страны есть возможности для дальнейшего увеличения этого показателя и поручил обеспечить эффективную реализацию новой программы. Также правительство рассмотрело программу развития детских музыкальных и художественных школ и учреждений искусства. Она предусматривает укрепление материальной базы, подготовку и повышение квалификации специалистов и приведение системы образования в сфере культуры к современным требованиям. Агентство «Таджикстандарт» выявило 110 килограммов некачественной и нестандартной продукции в цехе по производству колбасных изделий «Ориони» в районе Фирдауси города Душанбе. Отмечается, что часть продукции хранилась нарушением требований, потеряла свои качественные свойства, а у некоторых изделий истек срок годности. Всю продукцию направили на уничтожение. Кроме того, образцы производимой продукции передали в лабораторию «Таджикстандарта» для проверки качества и безопасности. Агентство призвало производителей и продавцов соблюдать требования хранения и реализации продуктов, чтобы не допускать на рынок просроченные и небезопасные товары. Страны Центральной Азии выступили за расширение международного сотрудничества, привлечение новых финансовых механизмов и совместные меры по восстановлению деградированных земель. Об этом было сказано на конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, проходящей в Улан-Баторе. Председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализуда отметил необходимость поиска дополнительных источников финансирования, поскольку традиционно государственных средств недостаточно для реализации масштабных проектов по восстановлению земель и повышению устойчивости к климатическим рискам. Вместе с Египтом, Кот-д'Ивуаром, Кыргызстаном и Бангладеш таджикская сторона призвала использовать зеленые облигации, механизмы обмена долга на природоохранные меры, гарантии, страховые механизмы и платежи за экосистемные услуги. Особое внимание было уделено сохранению ледников как важнейших источников пресной воды, рациональному и устойчивому использованию водных ресурсов, восстановлению деградированных земель и защите горных экосистем. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масоди худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи маломоти пора занг бизанет. Дусат си сивусе сивусе.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благиха зор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомоней Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро тарихи СМС бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуқта тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.

0: 10% сомнения. Меня не любит.
1: Сурудинау Ихсоси Ошно Дар Колабитозаст. Сурудинау Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яки ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс нух. Хатиджей Бакайгир.
5: Ва ё он ро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта тиҷей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Фойси. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о пословице «По одежке встречают, по уму провожают». Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
0: НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Фраза «по одежке встречают» означает, что при первой встрече человек обращает внимание на внешний вид. Одежда, обувь, прическа и аккуратность создают первое впечатление, но окончательное мнение складывается позже, после разговора и знакомства с поступками. Почему одежда так важна? Во-первых, она сообщает окружающим некоторую информацию. Деловой костюм может говорить о том, что человек направляется на официальную встречу. Спортивная форма намекает на занятия спортом. Форма врача, спасателя или повара помогает понять профессию и роль человека. Во-вторых, одежда показывает отношение к ситуации. Если человек пришел на торжественное мероприятие в чистой и уместной одежде, окружающие могут решить, что он уважает события и людей, которые его пригласили. В-третьих, одежда связана с культурными нормами. В разных местах принято одеваться по-разному. То, что уместно на прогулке, может показаться неподходящим в театре или на деловой встрече. Но аккуратность и дороговизна не одно и то же. Чистая, простая одежда может производить гораздо более приятное впечатление, чем дорогие вещи, подобранные небрежно. И наоборот, внешний блеск не гарантирует хороших манер и честности. У каждого человека есть обстоятельства, которые влияют на его внешний вид. Финансовые возможности, состояние здоровья, профессия, семейные традиции, личный вкус – все это необходимо учитывать. Несправедливо делать выводы о характере человека только потому, что он одет не так, как нам привычно. Есть и другая сторона. Одежда влияет не только на окружающих, но и на самого человека. В удобной и подходящей одежде мы можем чувствовать себя увереннее. Однако нельзя превращать внешний вид в постоянные соревнования. Человеческая ценность не зависит от брендов, моды или стоимости вещей. А пословица напоминает нам о правилах первого общения, но не разрешает судить человека окончательно. Встретить можно по одежке, а вот узнать человека представляется возможным только в разговоре и в делах. На сегодня все. А завтра поговорим о том, как мода и стиль помогают человеку выражать свою индивидуальность. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Президент открыл 19 объектов в Еване и в Хурусоне. Сборная страны заняла второе место на фестивале ОДКБ по самбо. Казахстанский нефтеперерабатывающий завод будет отправлять продукцию в Россию. Представитель Кремля раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву. Посольство Таджикистана в Малайзии предупреждает о мошеннических центрах в странах Юго-Восточной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: Як бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербол. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
4: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Баҳсу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. شرط نیست که نگاهو همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیلها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک یوز.

0: Радио Азия Плюс. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
8: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Теплый ветерок, босиком по траве, игры с водой и прогулки почти до самого вечера. Лето как будто само подсказывает нам, как укреплять здоровье детей. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что такое правильное летнее закаливание. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Родители должны знать, что закаливание – это не соревнование, кто выдержит более холодный душ. Для ребенка оно должно быть проще и приятней. Самое главное правило – постепенность и регулярность. Позвольте малышу больше гулять, играть, бегать, прыгать на свежем воздухе. Если погода комфортная и поверхность безопасная, то можно немного походить босиком по траве или песку. Дети очень любят игры с водой. Плескаться, переливать воду из стаканчика в стаканчик, поливать цветы – все это прекрасная летняя активность. А вот устраивать ребенку резкие перепады температуры или заставлять его терпеть холодную воду совершенно не нужно. Закаливание должно приносить комфорт, а не слезы. Ну и, конечно, летом важно помнить о солнце. Прогулки лучше планировать с учетом жары, использовать головной убор, тень и подходящую защиту от солнца. Помните, лучшее закаливание – то, которое становится частью обычной жизни. Поэтому не забывайте ориентироваться на самого ребенка. И если малыш устал, замерз или ему некомфортно, значит, пора остановиться. Ведь ваша цель – не научить ребенка терпеть, а помочь организму постепенно адаптироваться к окружающей среде. Пусть лето будет для малыша временем движений, радости и маленьких открытий. Ну а чтобы крохе было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Нежные, мягкие и гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Суаддар Туджикистон Йозда.
2: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
3: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент открыл 19 объектов в Иване и в Хрусоне. Сборная страны заняла второе место на фестивале ОДКБ «Пусамбо». Посольство Таджикистана в Малайзии предупреждает о мошеннических центрах в странах Юго-Восточной Азии. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в города и районы Хатлонской области дистанционно ввел в эксплуатацию 19 объектов различного назначения в Яванском районе, а также в районе Хурусон. Так, в Яване глава государства дал официальный старт деятельности предприятия по производству гипсового кирпича «Файзигач» и минеральных удобрений «Агромикс». Также ведем в эксплуатацию 31-километровый участок дороги Яван-Рудахи-Душамбе и дорога Яван-Вахдат-Нурек. Они восстановлены местными предпринимателями. В Яване также открыто 4 здания школ на 3300 учащихся в 2 смены. В Хурусоне Эмомали Рахмон дистанционно ввел в эксплуатацию холодильный комплекс, предприятие по производству коробок и упаковке сухофруктов и несколько школ. В рамках 35-летия государственной независимости в районе открыты 23 образовательных и дошкольных учреждения, а также 25 промышленных предприятий и создано в целом 650 рабочих мест. Сборная команда Республики по самбо завоевала второе место на открытом международном юношеском фестивале по самбо среди сборных команд государств-членов ОДКБ в Москве. Первое место у команды России, третье у сборной Кыргызстана. Заместитель генерального секретаря ОДКБ Мирлан Тургунбеков отметил, что проведение таких мероприятий имеет важное значение для укрепления спортивных связей между государствами и организацией и популяризации единоборств как эффективного средства физической и волевой подготовки молодежи. Для молодых спортсменов также были организованы мастер-классы с участием известных борцов, чемпионов мира и Европы, а также призеров различных международных соревнований. Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Западно-Казахстанской области будет перерабатывать российскую нефть. При этом около 70% произведенных нефтепродуктов планируется поставлять в Россию, а до 30% поставлять на внутреннем рынке Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Акинженов, пишет «Фергана». Чиновник отметил, что собственник завода не находится под санкциями, поэтому ограничения не должны затронуть работу предприятия. Отмечается, что конденсат не подключен к трубопроводным системам Казахстана или России. Поставки российской нефти на заводы и вывоз готовой продукции будут осуществляться по железной дороге. Ранее конденсат работал с минимальной загрузкой из-за нехватки сырья в Казахстане. С 2024 года предприятие перешло на поставки российской нефти и газового конденсата из Татарстана. Напомню, что на фоне ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в России возник дефицит бензина и дизельного топлива. В результате страна впервые за долгие годы начала импортировать моторное топливо из-за рубежа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал цель визита директора ЦРУ Джона Рэклиффа в Москву. Об этом он рассказал «Вашингтон-Пост». По его словам, визит был связан с контактами между спецслужбами. Представитель Кремля отказался сообщить какие-либо дополнительные подробности. При этом он отметил, что контакты Путина и Рэклиффа в Москве не планировались. Тем временем генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил Лента.ру, что прилет американского самолета во Внуково может говорить о подготовке переговоров лидеров России и США. Посольство Республики Таджикистан в Малайзии предупредило граждан страны о деятельности интернет-мошеннических центров, известных как Scam Centers, в ряде стран Юго-Восточной Азии. В дипмиссии сообщили, что в некоторых случаях иностранных граждан через социальные сети, интернет-платформы и посредников привлекают в такие центры под предлогом высокооплачиваемой работы, хороших условий труда и других привлекательных предложений. После прибытия в страну назначения человек может столкнуться с ограничением свободы передвижения, изъятием, удержанием личных документов, психологическим давлением и другими формами принуждения, включая вовлечение в незаконную деятельность. Посольство призвало граждан Таджикистана быть предельно осторожными при рассмотрении предложения о работе за рубежом. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапиш. Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну что, дорогие друзья, у нас с вами, по-моему, только два выбора. Или мы все-таки вот с таким вот кислым лицом, или, как говорят, с кислой миной, выполняем все свои рабочие задачи довольно нудно, рутинно. Или же, да, подключаем сюда красивую улыбку, она у вас есть, я в этом абсолютно уверен. Конечно же, включаем радио, добавляем звука. Знаете, улыбка на лице появилась, настроение уже немножко поднялось. Ну а далее, полезная информация, хорошая музыка и отличная компания. Ну что еще нужно для продолжения рабочего дня? И в целом, друзья, вот таким макаром, как говорится, попробуем сегодня открыть то самое второе дыхание. Для этого в студии здесь уже Андрей Соколов. Друзья, я собрался, я с вами, никуда не тороплюсь, и ближайшие 3 часа готов провести в вашей компании. Ну а если вы с нами, подайте знак, друзья, не забывайте отправлять свои замечательные сообщения по номеру 28-400-107. Прочитаю все ваши сообщения в прямом эфире, я узнаю, какие у вас события в жизни происходят в данную минуту, и в целом, друзья, весело проведем время. Да, второе дыхание открыть обязательно попробуем. Ну, на это у нас целых 3 часа. Я думаю, справимся с этим. Но, друзья, да, понимаю, среда, это вот только середина трудового рабочего дня. И в целом, друзья, мне кажется, середина трудовой рабочей недели. И я думаю, что потихонечку мы сегодня попробуем разогнаться до нужной скорости. Вот, друзья, вот как есть же в машине специальная такая система круиз-контроль, да, вот когда автомобиль движется с одной скоростью и только вперед. Так что мы попробуем настроить тот самый наш круиз-контроль на сегодня, чтобы двигаться в нужном направлении и с одинаковой скоростью. Друзья, далее идем вперед. Кстати, на старте курс валют. Потом я, друзья, возвращаюсь и, естественно, буду рассказывать очередную интересную новость.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اصول خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزا بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19.2 درم، 1000 سومی اوزبیکی 78.3 درم و 1000 ریال ایرانی 6.7 درم ارزش دارد. این اندیشه رو به سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کردن میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здарди сар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кар سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
8: رقم تلفونی داره رکلاما
0: 41-41 Шок-контент Все безумие мира за 3 минуты
9: Ну что, привет, друзья, еще раз. Вы знаете, чтобы, наверное, рассказать эту историю, надо вот как-то смоделировать, наверное, да? Потому что я думаю, что у каждого такой случай в памяти, в детстве наверняка возникал. Ну вот представьте, вот вы в детском саду, да, и какой-то из ваших там детсадовских друзей дарит вам какую-то игрушку, да? Ну, проще говоря, какую-то игрушку вам дарит, и вы ее взяли и сохранили на всю жизнь. А потом решили найти этого друга. Казалось бы, там прошло уже просто колоссально количество времени, там 20 лет могло пройти, там 25 лет или 30 лет, как найти этого человека, в принципе, он уже вырос, повзрослел, внешне, наверное, максимально изменился, но, друзья, оказывается, такие ситуации бывают, что некоторые люди даже спустя 20 лет пытаются найти друзей. И иногда это получается. Вот об этом наша сегодняшняя история. Да, соцсети помогли девушке спустя 20 лет найти подругу, которая поддержала ее в больнице. В сети завирусился пост Анастасии, она из России, с просьбой помочь найти девушку, с которой она лежала в больнице в детстве. Когда Анастасии было 4 годика всего лишь, она пострадала в несчастном случае. Водитель сломавшийся зимой автобуса разжег костер, чтобы согреть пассажиров. После того, как он плеснул в огонь вот это горючее, пламя, конечно, перекинулось на ребенка. Анастасия получила сильные ожоги и с тех пор периодически проходила лечение в больницах. Там она и познакомилась с девочкой, но не понимала и не помнила, точнее, ни ее имени, ни конкретной больницы. Зато у Анастасии сохранилась старая фотография, которую она положила к публикации. Да, в подписи к фото девушка рассказала, что на момент съемки ей было всего 6 лет. С девочкой рядом они не раз встречались в больницах. Там она поддерживала Анастасию и однажды даже подарила ей на память игрушечную лошадку. Кстати, пост набрал почти 20 миллионов просмотров, но это было несколько дней назад. А сейчас, я думаю, уже больше. И меньше чем за сутки девушка нашлась удивительным образом, друзья. Ее зовут Любовь. Вот так вот. Подруги созвонились, договорились о встрече. Оказалось, что обе сейчас живут в Томской области. Анастасия пообещала поделиться фотографиями их встречи, как все это произошло. И совсем скоро тоже пообещала все это выложить в социальных сетях. Ну да, интересная, друзья, история. Спустя 20 лет найти человека. Вау. Ну, все-таки силы интернета есть она существует, друзья. Ну, а главное, чтобы ваш пост, конечно же, зарепостили выложили у себя на страницах. Ну, 20 миллионов, друзья, просмотров, все-таки не шутки. Ох, да, дорогие друзья. Я думаю, что благодаря этому посту она нашла не одного друга, а сразу несколько человек. Я думаю, обязательно записались к ней в друзья и захотели бы, наверное, познакомиться и дружить по жизни, кто знает. Вот такая, друзья, интересная штука. Так что, если у вас где-то там детсадовский друг, который дал вам когда-то игрушку, или вы вместе или весело проводили время, а также, возможно, докучали воспитательнице, то давайте, да, создавайте пост и вперед. Может быть, вам повезет. Может, найдете того самого друга, которого не видели лет 30 или 20. Хотя, с другой стороны, такой огромный промежуток времени... О чем, в принципе, потом говорить с этим человеком, друзья? Ну, наверное, какая-то должна быть очень такая хорошая, сильная эмоциональная связь. Вот в этом случае, я думаю, да, вы найдете общие темы для беседы. Кстати, если бывали случаи в жизни, когда вы своего друга встретили там через много количества лет, там, может быть, это был реально ваш, так сказать, друг из детского сада, школы, института. В общем, все, пишите обязательно свою историю, расскажите нам. Ну, есть еще одно сообщение от Фархода. Андрей, здравствуйте, давно я вам не писал. Виноват, каюсь, но у меня уважительная причина. Я работал. Ага, ну мы посмотрим, вот простить вас, Фархот, или нет. Ладно, шутка, конечно, прощаем, работа, понимаем, это все дело, как говорится, ясное, дело житейское, понятно. В общем, Фархот, здорово, что написали. Еще добавляет всем хорошего и прекрасного настроения. Спасибо огромное. Друзья, всем действительно настрой замечательный, мы движемся вперед, наслаждаемся музыкой в эфире Азия Плюс. Я, друзья, возвращаюсь совсем скоро, расскажу про очередной интересный гаджет.

0: когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Технологии есть, их сейчас прям очень много. Да, друзья, как не откроешь новости или какой-то ресурс, обязательно что-то будет про технологии. Ну, технологий-то их очень много, а логики как-то вот иногда бывает маловато. Ну и вот, друзья, сегодня поговорим про одно интересное устройство. Baidu называется оно. Это умные палочки, да, палочки для еды, которые проверяют ту самую еду, друзья. Представьте, вы пришли в незнакомое кафе, вам принесли жареную еду, а вместо того, чтобы гадать, насколько свежее мясо использовано на кухне, вы просто опускаете в блюдо палочки для еды. Через несколько секунд они загораются красным или синим, а подобные показатели появляются на смартфоне. Именно такую идею в 2014 году показал китайский технологический гигант, друзья, Baidu. Устройство получила название Куайсоусу. Это надо выговорить. Куайсоу. О, будто бы что, ну, что-то, если перевести это все, наверное, с китайского языка, получится что-то устройство для поиска. Наверное, так, с помощью палочек. Принципы логично представила сам, в принципе, основатель Baidu Робин Лин на конференции в Пекине, то есть презентовал данный продукт. Зачем вообще понадобились эти умные палочки? Вот хороший вопрос. Когда были вполне себе те самые обычные, которыми можно было есть. Главной причиной стала проблема пищевой безопасности в Китае. Особое беспокойство тогда вызвало так называемое Duerter Oil, друзья, такое отработанное пищевое масло, которое незаконно перерабатывали, очищали и снова продавали ресторанам, как обычное растительное масло. Иногда сырьем становились даже отходы ресторанов и уже многократно использованное масло. И вот Baidu решила дать обычному человеку возможность хотя бы приблизительно оценить качество масла за столом без лаборатории. Как все это работало? Палочки встроили необычные такие небольшие электронные сенсоры. Они могли измерять, насколько характеристики продукта соответствуют. В общем, там была температура, кислотность, то есть pH, качество пищевого масла, ну и даже соленость продукта. Полученные данные по Bluetooth передавались на смартфон, где специальное приложение показывало результат анализа. Вот это Baidu также экспериментировало с инфракрасным спектральным анализом и идеями определения характеристик фруктов и других тоже продуктов, друзья. Но для быстрого результата доставать телефон было не обязательно. На конце палочек находился еще LED-индикатор, ну то есть какая-то лампочка. Хороший результат обозначался синим светом, а подозрительный красным. Но особое внимание уделяли, конечно же, уровню TPM, друзья. Это Total Polar Masters, то есть продуктов распада, которые накапливаются в масле при многократном нагревании. Ну и представитель Baidu рассказал, что если показатель, ну, перевешивал примерно 25%, то это уже, конечно же, палочки могли дать красный предупреждающий сигнал, указывая на слишком сильно использованное масло. Ну вот на презентации Baidu даже демонстрировались эксперименты с несколькими емкостями, палочки помещали туда-сюда, показывали, нормально это пищевое масло или ненормально и так далее и тому подобное. Они могли проверять, кстати, не только масло, Baidu рассматривал, конечно же, как целой такой системы анализа еды, туда могли входить и вода, даже и напитки и так далее и тому подобное. Вот, в перспективе компания мечтала сделать так, чтобы человек мог прикоснуться палочками к еде и узнать практически все ли свежее или нет от масла и заканчивая другими продуктами. Ну вот внешнее устройство при этом старались оставить максимально похожим на обычные палочки. Показывали, как говорится, они горели разным цветом, как я уже говорил ранее. То есть, если, допустим, продукт не очень качественный, то красный цвет. Ну и сами, кстати говоря, вот эти палочки тоже были разного дизайна. Где-то красного, где-то синего, где-то черного, где-то белого даже цвета. Ну, хорошо, в принципе, это дизайн. Но была одна все-таки проблемка, друзья. Несмотря на эффективную демонстрацию, палочки не были полноценной такой лабораторией. Эксперты по пищевой безопасности предупреждали, что изменение нескольких показателей недостаточно, чтобы со стопроцентной уверенностью определить происхождение масла. Теоретически недобросовестный производитель мог изменить отдельные химические показатели так, чтобы подозрительное масло прошло такую, в принципе, довольно примитивную проверку. То есть палочки могли обнаружить определенные признаки плохого или многократного использования масла, но не гарантировали, что перед вами действительно качественное масло. Ну что стало-то все-таки с этими уникальными палочками? Несмотря на огромный интерес, СМИ Baidu так и не превратили вот эти палочки в массовый такой гаджет. И в 2014 году компания говорила именно о прототипах и не показывала окончательную цену, ни дату продаж и так далее и тому подобное. В общем, в широкую розницу устройство в итоге так и не вышло. Ну, видимо, подумали очень много минусов, чем плюсов, и решили, в принципе, эту Baidu не создавать. Но, в принципе, идея неплохая. Но, честно признаться, мне кажется, если ходить вот с таким вот нитратометром или вот такой вот штукой, которая замеряет качественное масло или нет, я думаю, что потом можно просто остаться голодным. А самое классное, мне кажется, это готовить еду самому. И ты прекрасно знаешь, из какого масла все приготовлено, где, с какими продуктами и тому подобное. В общем, ты все прекрасно знаешь, из чего, из каких ингредиентов ты это блюдо сделал. Но палочки, увы, не пошли дальше. Очевидно, требуется доработка. Но я думаю, что сейчас с развитием технологий, если добавить туда парочку еще классных сенсоров, которые будут замерять это все более тщательно и более тонко, тогда, возможно, кто знает, данное устройство снова появится на рынках и, возможно, можно будет его приобрести, друзья. Да, вот такая вот интересная история, которую я вам сегодня рассказал. Но, да, друзья, надеюсь, я не сбил вам аппетит, не перебил никаким образом. Если нет, то на всякий случай вам пожелаю приятного. Да, вернусь я уже в следующем часе. Он тоже будет насыщенный, интересный, но сейчас сделаю небольшую остановку. Далее, друзья, коммерческая пауза.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: KFC тароватина европейш кашмекунат. Болазати юнони шиносшавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: «Азия Плюс», «Азия Плюс». Гарм хостани чун офтовитовистон.

0: روز من وخیمه.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
3: Там, на моей луне, только звезды хором падают на город.
2: Создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобии Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, прорывные вы наши, дорогие друзья. Да, прорыв совершим трудовой обязательно сегодня, если откроем второе дыхание. Давайте открывать его уже во втором часу. Друзья, здесь студия Андрей Соколов. Возвращаюсь к вам, чтобы, естественно, пожелать вам просто приятного дня, аппетита тоже великолепного, если вдруг вы еще только собираетесь на обед. Ну и готов, конечно же, рассказать, какие праздники сегодня отмечаются 26 августа 2026 года. Сегодня число даже хорошее, интересное, 26.08.26. Среди да, друзья. Ну и, кстати, да, сегодня день привлечения удачи. Вот такой вот праздник сегодня отмечается. Правда, не знаю, у многих, наверное, всякого рода свои какие-то определенные ритуалы привлечения удачи. Может быть, надо какое-то время определенное найти. Или произнести «удача, приди, удача, приди». Не знаю, правда, как дела обстоят у вас с фортуной, вот этой богиней удачи. Она, кстати говоря, очень капризная штука, это фортуна. Так что, да, надеюсь, вам повезет. Вообще, удача расцениваться может по-разному. Многие вообще, мне кажется, говорят, а вот этот человек очень удачлив. Вот почему ему вот так вот везет по жизни, а мне не везет. Вот многие могут и такое говорить. А на самом-то деле, вот мало ли кто знает жизнь этого человека. Может быть, он трудится усердно, может быть, он учится еще дополнительно и развивает свои навыки и так далее, становится удачливым и успешным человеком. А не просто так все ему с неба это падает, друзья. Так что иногда, когда, может быть, вы это произносите, подумайте, может быть, что-то в себе надо изменить, в первую очередь, чтобы та самая удача и фортуна повернулась к вам, к лицом. Да, друзья, а не спиной. В общем, всем удачи, друзья, вот так. Еще сегодня день устраивания секретиков. Ой, ну, наверное, какой-то такой немного детский праздник, секретики. Да, помню, в детстве мы эти секретики, кстати, делали. Это очень простая такая была штука. Нужно было найти кусочек стекла, найти какую-то красивую обертку, положить, потом положить это все сверху и закопать землей. Да, вот такие секретики мы делали в детстве. Может быть, и вы сегодня устроите какой-то секретик, не знаю. В общем, это были наши такие забавы из детства. Еще сегодня Международный день актера. О! Дорогие друзья, праздник вот такой замечательный. Ну, все мы немножко актеры, согласитесь, в особенности, когда нам нужно найти какой-то повод для отгула. Так, здравствуйте, у меня сегодня очень горло болит, не могу прийти на работу. Ну, ничем не актерское мастерство, согласитесь, дорогие друзья. Или когда опоздали, всегда придумываете какую-то очередную интересную историю из жизни, да, чтобы себя оправдать. В общем, актерское мастерство, его надо вырабатывать, оно нужно даже в обычной жизни, если вы даже не профессиональный актер. Вот как-то так. Друзья, праздников не особо много сегодня, но они есть. В общем, как-то вот так. Вот такие праздники есть сегодня. Их немного, но я думаю, вы найдете какой-то хороший повод сделать этот день немножко ярче. Ну а сейчас, друзья, курс валют на старте. Давайте мы узнаем, что в мире финансов происходит. Скоро я вернусь, и точка опоры уже не за горами.
1: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
2: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10.19 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19.12 درم، 1000 سومی اوزبیکی 7.83 درم و 1000 ریال ایرانی 6.17 درم ارزش دارد. این اندیشه رو به سقراط نسبت می دهند که با پول می توانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب می توانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو می خری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کرده می توانی ولی عقل و خرد رو نمی توان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت می گیرد؟ شما نمیدونید چرا.
1: قربی از اور در آسیا پلیس. слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруа зекуми июль. Тоан Джоми Соли Джори Дар Лаклак Сифр Фуис Комиссия Вас Сифр Фуис Барой Нигахдори Мол Дар Анборго Мухарар Гардидаст Дар Лаклак Фурушанда Шавит Вам Молу Масуоти Худро Батамо Митоджикистон Фурушит Барой Маломоти Пора Зангвизанит Дусат Си Сивусе Сивусе
5: Киевси Таровати на Европеш Кашмекунат Болазати Юнони Шинос Шавит Наугони Карсасти Бубудеринги Сероп Вас Абзаводи Тарутоза Мазай Фармушна Шаванда Танго Дар Киевси
6: Ох Чи хубки багор, Ромат? Гул, офтоб, апш, боз алергия.
7: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз алергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
4: Рахами телефонии Дора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
9: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
10: Но это не точно.
11: Нет ничего приятнее услышать, конечно же, свое собственное имя на устах близкого и любимого вам человека. Да вообще, когда слышишь свое собственное имя, всегда приятно его слышать, согласитесь, и даже буквы этого имени вам нравятся, друзья. Как бы вы ни сопротивлялись, но это правда, это психология. Эффект букв собственного имени, так и называется, друзья, вот такая вот интересная штука. Оказывается, даже обычные буквы могут нравиться нам не одинаково. В психологии существует эффект букв собственного имени, друзья. Его суть в том, что люди в среднем чуть выше оценивают буквы, которые входят в их имя. Особенно свои инициалы, друзья, как интересно. Например, человеку по имени, допустим, Александр, могут немного больше нравиться буквы А и С, чем человеку, в имени которого этих букв нет. При этом обычно никто специально об этом не думает. Мне нравится эта буква, потому что она есть в моем имени. Предпочтение возникает почти автоматически. Эффект, кстати, начали изучать еще в 80-х годах. В экспериментах люди предлагали оценивать буквы алфавита по привлекательности. Исследователи обнаружили, что собственные инициалы регулярно получают более высокие оценки, чем можно было бы ожидать от других букв, скажем так. Позже эффект обнаружили в разных странах, языках и алфавитах. Одна из основных гипотез связана с так называемой неявным эгоизмом. Большинство людей имеют такие положительные ассоциации с самим собой. А имя – одна из самых сильных вещей, связанных с нашей личностью. Поэтому часть этого такого положительного отношения как будто бы автоматически переносится на буквы имени. Причем исследования показывают, что дело, вероятно, не только в том, что мы просто чаще видим собственное имя. Предпочтение своих букв сохраняется даже тогда, когда исследователи учитывали частоту появления букв, друзья. Есть даже специальный психологический тест. Человеку по очереди показывают буквы и просят быстро оценить, насколько они ему нравятся. Затем исследователь сравнивает оценку букв его имени с остальными. Такой тест использовали в том числе при изучении неявной такой самооценки. Ну вот самая спорная и интересная часть началась позже. Ученым предложили, что любовь к собственной букве может влиять не только на оценки алфавита, но даже на предпочтение названия брендов, мест и других объектов. Если они напоминают человеку его имя, некоторые исследователи исследования действительно находили такие связи. Однако утверждение вроде бы Денис чаще становится десантистом или дантистом только из-за буквы «Д». Считается значительно более спорным и не должны восприниматься как установленный факт. Да, друзья, это не обязательно. Если мне нравится буква «А», я должен жить обязательно где-нибудь в Австралии. Нет, конечно же нет, дорогие друзья. То есть сам эффект довольно простой, но странный. Среди десятков совершенно одинаковых по смыслу символов мозг способен выделять именно те, которые напоминают его нам о нас самих же. Можно даже провести мини-эксперимент. Друзья, вот в офисе даже можете взять несколько букв и попросить быстро назвать три самые приятные буквы. Без объяснения, друзья. Вот просто подойдите другу, коллеге по работе и спросите, какие три буквы тебе нравятся. Ну а затем проверьте, попали ли вы эти три буквы в имя этого человека. Да или нет, друзья? Узнайте и проверьте на всякий случай. Я думаю, что гипотеза обязательно повторится и обязательно действительно человек назовет как минимум две буквы, которые есть в его имени. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая интересная штука, это психология. Но все-таки, да, приятно слышать собственное имя. Вот вы знаете, обычно, когда мы при встрече, бывает такое, что мы как-то можем исказить случайно имя человека, неправильно его произнести, фамилию, имя, допустим, да, или, допустим, как это обычно делается, наш так по-свойски, да, вот, если, допустим, есть Бахтиёр, то говорят Баха. Ну, мне кажется, вот эти вот такие вот сокращение имени мне вот тоже совершенно не нравится, друзья. Так что, если в следующий раз будете обращаться к человеку, лучше произносите его имя полностью. Мне кажется, в этом случае вы сразу получите какое-то некое расположение к этому человеку. Не Андрюха, да, грубо говоря, проще, да, вот как у нас любят в народе говорить Андрей. Вот, кстати. Ну, благо, мое имя так не особо сильно так склоняется. Андрей и Андрей, и все как бы. Но все же, друзья, советую, наверное, произносить имя полностью. Это расположит моментально человека, с которым вы ведете в данный момент беседу. Ну, это такой, наверное, был простой лайфхак. Друзья, ну а я делаю остановку небольшую. Музыка далее звучит. И, конечно же, другие рубрики в эфире радиостанции «Азия Плюс». И скоро вернусь со спойлером. Да, расскажу про очередную интересную новиночку, которая совсем скоро стартует в кинотеатрах.
12: Бубин, Бишунов, Вабиракс. «Азия Плюс». Мандай Иттелеот Вафарогат. Коротко о главном.
13: В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Средняя зарплата в республике выросла до $411. Китай поможет Таджикистану подготовить проект Центра искусственного интеллекта. Иран и Оман согласовали временный маршрут через Ормузский пролив. США приостановили рассмотрение заявлений на миграционные визы по всему миру. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
14: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушна шаванда танҳо дар KFC.
2: Ман ваъда кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни Джимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
3: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мегачипс харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуқта диджей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта диджей.
6: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی

0: Рахами телефоны и дура и реклама. Чилюяк.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: Да, друзья, профессия курьера, оказывается, становится опасной, но это нам доказывают в одном из голливудских фильмов, друзья, который совсем скоро выйдет на экраны. И вышел, да, уже трейлер «Курьера» с Аланом Ричардсоном и Уэном Уильямсоном, друзья. Ну что, на самом деле, эту картину покажут совсем уже скоро, и, насколько я понимаю, уже мы в сентябре сможем ее увидеть. Авторы сделали ставку на, кстати, автомобильные погони, трюки и минимальное использование компьютерной графики. Это не может не радовать. Век все-таки искусственного интеллекта, хочется увидеть что-то настоящее. Да, вышел трейлер такого остросюжетного экшен-триллера «Курьер» с Аланом Ричардсоном, да, который играл «Форсаж 10», «Министерство неджентльменских дел» и Уэном Уилсоном, друзья, «Локи» и «Полночь в Париже». Ну, мы знаем вообще как больше как комедийного актера или актера мелодрам. Но тот он решил сыграть в боевичке, друзья. По сюжету элитному курьеру Хэнку Меллону поручают доставить донорский орган для срочной трансплантации 7-летней девочки. На выполнение задания у него всего 3 часа, однако ситуация осложняется, когда за ценным грузом начинает охотиться глава влиятельной преступной группировки. Вместе с медицинским работником Беном Бишеном Хэнку предстоит преодолеть множество препятствий и успеть доставить орган вовремя. А главного антагониста лидера преступной группировки сыграл Родриго Сантаро. Это 300 спартанцев и мир Дикого Запада. Режиссером выступил Скотт Во, снявший Need for Speed, «Жажда скорости» и «Неудержимые 4». В основу фильма лег, кстати, сценарий, вошедший в престижный голливудский «Блэклист». Ежегодный такой список лучших нереализованных сценариев. Ну вот, реализовали. Первоначальное действие должно было развернуться в Лос-Анджелесе, но во время подготовки истории полностью переработали под Австралию. Съемки масштабных экшн-сцен проходили на улицах Брисберна и Голд-Коста. Создатели сделали ставку на автомобильные погони, трюки и минимальное просто использование компьютерной графики. Ну и, кстати, вот добавляет режиссер, меня привлек сценарий, он очень смешной, но именно его эмоциональная глубина стала для меня настоящим открытием. Если бы мне нужно было кратко снять этот фильм, я бы выбрал слово «сюрприз». Алан Ричардсон отметил, что поначалу необычно ему показалась сама заявка истории. Курьер должен перевести донорский орган через весь город. Однако сценарий оказался глубже, чем можно было ожидать. По словам актера, ему было легко понять переживания своего героя, поскольку у него самого 3 детей. Вот так, друзья. Ну что, премьера состоится 16 сентября. Да, друзья, я думаю, что эта картина появится и у нас тоже, ее можно будет с удовольствием посмотреть. Интересный боевик, без компьютерной графики, класс. Друзья, мне кажется, сейчас как-то все наоборот смещается постепенно. Я тут недавно, кстати, узнал такой, один опрос проводили, да, среди молодежи в том числе. И, кстати, молодежь посчитала, что продукты, которые созданы с помощью искусственного интеллекта, это реклама, это кино, это клипы, в общем, не очень им хорошо заходят. Скажем так, где-то 60 почти процентов молодых людей сказали, что компьютерная графика и в целом использование искусственного интеллекта очень сильно удешевляет кино. Так что, мне кажется, тенденция какая-то у нас очень интересная сейчас появляется. Конечно, киностудии пытаются сэкономить с помощью искусственного интеллекта, но люди говорят, что мы хотим видеть живое. Живые кадры, живые трюки. В общем, вот такая вот интересная дилемма. Я думаю, что сейчас это станет таким неким трендом, когда все будут делать по старинке. Вот так, друзья. Вот такая интересная штука. В общем, ждем классное кино. Ну, а я вернусь к вам, уважаемые друзья, уже в следующем часе. Он будет тоже насыщенный. Будет наша постоянная рубрика «Рабочие фишки» и, естественно, наш традиционный розыгрыш. Скоро буду.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
3: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Биор ба олам натавон зист. Хилоли. Олам ба чи корояд агар биор набошад. Хилоли.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радар Тожикистон сенсда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Китай поможет Таджикистану подготовить проект центра искусственного интеллекта. США приостановили рассмотрение заявлений на миграционные визы по всему миру. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Центр будет помогать гражданам, планирующим трудовую миграцию, получать консультации, изучать языки, знакомиться с законодательством, культурой и правилами стран назначения. Также там будут оказывать помощь вернувшимся мигрантам, регистрировать их, помогать использовать полученные за рубежом навыки, обучаться новым профессиям и искать работу. В центре будут работать представители Международной организации по миграции и горячей линии, которые предоставят гражданам юридические консультации и информацию о защите их прав. Помимо этого, в центре предусмотрены бесплатные краткосрочные курсы профессионального обучения по востребованным специальностям. Таджикистан и Китай договорились изучить возможности создания национального вычислительного центра на базе искусственного интеллекта. Правительство республики одобрило проект обменных нот по подготовке технико-экономического обоснования будущего центра. На этом этапе китайские специалисты проведут исследования и оценят техническую и экономическую целесообразность проекта. Речь пока идет не о строительстве центра, а о подготовке его обоснования. Расходы на разработку ТЭУ составят свыше 1 миллиона юаней, средства будут выделены в рамках безвозмездной помощи Китая. Среднемесячная номинальная заработная плата работников по найму в республике в июне этого года составила свыше 3800 сомани. За год показатели выросли на 21%, сообщает агентство по статистике. Минимальная заработная плата составляет 1000 сомани. Самые высокие зарплаты в стране сохраняются в финансовой сфере, в IT и в энергетике. В первом полугодии расходы государственного бюджета превысили 30 миллиардов сомани. Значительная часть средств была направлена на оплату труда работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Несмотря на рост номинальных доходов, разрыв между отдельными сферами экономики остается значительным. Работники финансового сектора получают в среднем более чем в 6 раз больше, чем занятые в сельском хозяйстве. Иран и Оман договорились о временном маршруте для движения судов через Ормузский пролив. Об этом заявила замглавы МИД Ирана Казем Гари Бабади. По его словам, суда будут входить в пролив через территориальные воды Ирана. Часть маршрута при выходе также будет проходить через иранские воды. Иранский дипломат подчеркнул, что речь идет именно о временном решении. Переговоры о постоянно действующем маршруте стороны проведут позднее. Гари Бабади также заявил, что пролив пока остается закрытым, а восстановление движения станет возможно после полного завершения конфликта с США. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США сосредоточатся на санкциях и морской блокаде, и Вашингтон пока не планирует возвращаться к боевым действиям против Ирана. Усилением экономического давления, по мнению Вашингтона, они могут заставить Иран вернуться за стол переговоров. Американские посольства и консульства по всему миру начали переносить собеседования на получение иммиграционных виз из-за глобального обучения консульских сотрудников, продолжительность которого пока не раскрывается. В Госдепартаменте пояснили, что во время обучения консульских сотрудников подготовят к более тщательной оценке финансового положения заявителей. Особое внимание планируется уделить выявлению иностранцев, которые после переезда могут стать зависимыми от государственной помощи. Тем временем на прошлой неделе федеральный Федеральный суд США отменил приостановку выдачи миграционных виз гражданам 75 стран, включая Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Суд считает, что такая политика противоречит закону и была принята с превышением установленных законом полномочий госсекретаря Марко Рубио. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: истесол кунанда е муваффақ дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Ну что, дорогие марафонцы, продолжаем наш замечательный бег. У кого-то по кругу, у кого-то на длинную дистанцию, у кого-то покороче, но неважно, дорогие друзья, в любом случае второе дыхание открывать необходимо. Сделаем это в этом часть тоже. Андрей Соколов здесь, друзья, у микрофона. Рад вас всех видеть вблизи своего любимого радиоприемника. Добавьте звука и давайте наслаждаться этим хорошим днем. Благо, дорогие друзья, вот вы знаете, мне вот все-таки нравится август. Он заканчивается. Да, осталось там считанные буквально дни до конца лета. Но лето в Таджикистане, оно длинное, друзья, у нас оно и в сентябре продолжается. Но я рад, что немного стало прохладней. Ну, немножечко совсем, чуть-чуть стало прохладней. И это не может не радовать, честно. Вот признаюсь вам, потому что за это время я успел уже выйти на улицу, чтобы выйти вам по делам определенным. Успел я это сделать, друзья, до выхода в третий час. Ну и, знаете, это погода. Года немножко стало радовать. Постепенно приходит тот самый потрясающий бархатный сезон. Вот вы не поверите, но почему-то в этом году я ждал, когда закончится лето. Ну, наверное, меня кто-то не поймет, в особенности школьники, но, тем не менее, я все-таки жду, когда будет более прохладно. Вообще, мне кажется, самая красивая пора в Душанбе — это осень. Ну, не знаю, вот у меня вот такое вот, это мое личное такое впечатление, вот осень, она какая-то вот особенная, красивая, яркая, насыщенная. Так что осень, я тебя люблю и жду с превеликим удовольствием. Ну а всех, конечно же, учащихся, которые готовятся к новому учебному сезону, я вас тоже поздравляю. Бедные, конечно же, родители, которые сейчас бегают по магазинам, скупают школьные принадлежности, одежду, школьную форму, само собой, и так далее, и тому подобное. Забот не проворот, просто очень много. Я, знаете, я самый, наверное, непутевый родитель в этом плане. Наверное, 1 сентября я, наверное, пойду закупать все остальное. Да, вот такой вот я. Ну, в общем, всем вам удачи, дорогие родители. Успейте все купить и успеть подготовиться к новому учебному сезону. Ну, а я готов, друзья, кстати, провести этот час вместе с вами. Далее на старте будет курс валют. Ну, а потом, друзья, я возвращаюсь с рабочими фишками и, естественно, нашим традиционным розыгрышем.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اصول خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزا بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19.2 درم، 1000 سومی اوزبیکی 78.3 درم و 1000 ریال ایرانی 6.7 درم ارزش دارد. این اندیشه رو به سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کردن میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. New truck, big leg.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио. Азия Плюс.

0: Делаем круто и быстро.
1: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
2: Может быть, вы себе задавались вопросом, почему вас не берут в крупную компанию? Ну, в разные могут причин. Может быть, резюме неправильно составлено, может быть, оно не доходит до нужных людей и так далее и тому подобное. Версий будет, может быть, много. А может быть, надо и навести порядок в социальных сетях, друзья. И именно так цифровой след может напрямую повлиять на решение работодателя о найме, друзья. Это тоже важно. Сегодня, кстати, об этом и поговорим. Сегодня рекрутеры проверяют не только резюме и социальные сети кандидата, но они могут изучать даже комментарии на форумах, отзывы, публикации, профессиональные площадки, упоминания человека в поисках. Даже один неудачный пост или старый комментарий иногда способен испортить впечатление о кандидате, друзья. Сам цифровой след бывает двух видов. Это активный, все, что человек публикует сам, это посты, сторис, фотографии, видео, комментарии, лайки, отзывы, резюме, статьи. Пассивный формирует автоматическая история, посещение сайтов, поисковые запросы, геолокация, cookies данные, ну и устройство и другая информация, которую собирают сервисы сами. Ну и вот чаще всего работодатели начинают с простого поиска имени и фамилии кандидата. Это Google или, может быть, это даже Яндекс. Затем смотрят открытые страницы в соцсетях и профессиональные платформы. При этом информация сравнивается с тем, что человек уже указал в резюме. Такая проверка нужна, чтобы убедиться в достоверности опыта кандидата, оценить его профессиональную репутацию, понять, не возникнут ли у компании репутационные или юридические риски. Особенно внимательно цифровой след изучают у специалистов и претендентов на руководящие должности. Что может насторожить работодателя? Компрометирующие фото и видео, постоянные публикации, конфликты, провокационные высказывания, жалобы на предыдущего работодателя, раскрытие конфиденциальной информации или несоответствие заявленных навыков реальным работам. Например, кандидат может указывать в резюме владение определенной программой, но в его портфолио не окажется ни одного подтверждающего проекта. Поэтому перед поиском работы полезно самостоятельно произвести свой цифровой след. Да, проверить все. Ввести имя и фамилию в поисковике, просмотреть старые публикации, комментарии, убрать сомнительный контент и привести профессиональные профили в порядок. Еще лучше постепенно, конечно, создавать положительный цифровой образ, публиковать профессиональные материалы, показывать реальные проекты, участвовать в профильных сообществах и делиться экспертными комментариями. Это тоже важно. В итоге цифровой след может работать не только против кандидата, но и в его пользу. Если в поиске работодателю сразу попадаются реальные проекты, профессиональные публикации и подтверждающая информация о его экспертности, это становится тоже дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Так что да, наводим порядок в цифровом следе раз, а во-вторых, самое простое в социальных сетях, друзья, тоже стоит навести порядок. А если у вас нет социальных сетей, кстати, вы знаете, сейчас это тоже важно, оказывается, чем больше у тебя подписчиков, чем больше ты активно себя ведешь в социальных сетях, ну, с положительной точки зрения, тем тоже у вас растут шансы получить работу мечты. Так что, если нет социальных сетей, заводите, это нужно. Друзья, ну а мы идем вперед, далее на старте анонс полезной информации. Скоро, друзья, я возвращаюсь к вам, и мы будем играть.
3: Сархати Хабархо. در دوشنبه مرکزی نوی آموزشی برای مهاجران مهنتی پیدا شد. چین با تاجیکستان در تهیه لایحه مرکزی ذهنی سنی مساعدت میکند. معاش میانه در تاجیکستان تا $411 افزوده است. ایران و عمان عهد یک خط سیر موقتی طریق هرمز به توافق رسیدند. امریکا بررسی درخواست برای روادید مهاجرتی را در سرتاسر جهان باز داشت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.
5: عالمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
6: 5
7: با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلس.
8: هر روز یک

0: Подгузник Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
1: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься.
2: Включай второе дыхание.
3: Второе дыхание – энергия твоего дня.
4: Так, ну что, доставайте из кармана свои, друзья, гаджеты, чтобы участвовать. Конечно, это настал тот момент, когда я готов отдать подарок от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Ну что, друзья, правила простые. В течение месяца что-то у нас выигрывали, пока вы не допускаетесь. Месяц пролетел, добро пожаловать. И желаю всем удачи. 2 восьмерки 4 0 107 – это, между прочим, номер нашего телеграм-чата, куда вы сможете скинуть свое сообщение. Так, ну что, Азизло уже поздоровался, пожелал доброго дня. Спасибо огромное, вам тоже приятного и хорошего дня желаю. Так, ну что, вопрос сегодня, мне кажется, будет расщелкнут как орешек, просто вот так вот, как орешек. Я думаю, сегодня расщелкаем его и довольно быстро. Ну, кого есть поисковики, да, вы справиться тоже быстро. Недавно, кстати, друзья, вот вопрос так звучит. Недавно компания Mattel представила Барби в образе знаменитой актрисы. Чей образ получила новая кукла? Да, у нас вопрос связан, как всегда, с детством, детками, игрушками. И, конечно же, Барби – это самая популярная кукла в мире. Так, Марго Робби, кстати, предлагает Джокер, но нет, не Марго Робби. Совсем вот недавно, буквально. Недавно компания Mattel представила Барби в образе знаменитой актрисы, чей образ получила новая кукла. Образ получился очень интересный. Там даже есть, там, как сказать, вот не просто взяли и сделали, а есть какая-то смысловая нагрузка, да, друзья, все не просто так. Харли Квинн, кстати, предлагают тоже. Но нет, не Харли Квинн, да, надо еще немножечко подумать, уважаемые друзья. Так, Дженнифер Лопес предлагают, ну да, хорошая тоже актриса и певица, но нет, нет, еще раз нет, надо подумать еще немножечко. Знаменитейшая актриса, конечно, среди современных актрис ее уже нет, в принципе, ее нет на этом свете, дорогие друзья, она уже ушла из жизни, но тем не менее оставила очень яркий след в истории кинематографа. Да и в целом, мне кажется, не только кинематографа, а в образе, наверное. Вот даже сейчас пытаются многие актрисы, да многие люди просто, многие девушки пытаются повторить образ этой великолепной актрисы. Она стала таким неким модным эталоном, что, кстати говоря, довольно редко бывает. Да, не просто показать свою актерскую игру, а еще и остаться на очень долгое, многое такое время в умах, на виду. Да, что удивительно, актрисы уже нет, но все равно ее помнят, уважаемые друзья. И мне кажется, вот какая-то вот фразочка одна пролетает, и сразу вспоминается именно вот эта замечательная актриса. Так, ну что, я тут уже целую кучу наблюдаю таких хороших вариантов ответа. Так, так. А, нет, это не Андрей, это точно. Так, ну что, есть правильный вариант ответа. Вот Джокер нам отправил, и, кстати, он у нас, по-моему, выиграл недавно. Пока вы нас до розыгрыша не допускаетесь, но ваш вариант правильный. А кто был самый шустрый? Это был Мехрон, друзья. Мерлин Монро. Абсолютно верно. Ставлю аплодисменты для Мехрона. Так, есть и другие варианты ответа. Азизуло говорит Мерлин Монро. Так, конечно же, Джокер Мерлин Монро. Алим, так, спасибо. Так, ну да, действительно, Мерлин Монро. Удивительно, но факт. Сейчас я вот расскажу, почему решили все-таки сделать. Игрушку презентовали к столетию со дня рождения звезды. Барби похожа на Мерлин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Да, фанатам, кстати говоря, такая кукла дорого обойдется, ценник $81, друзья, за эту куклу придется выложить. Но это будет редкая, лимитированная такая некая коллекция, которую можно будет приобрести. Я думаю, в основном, наверное, коллекционеры и купят, да, Барби тоже коллекционируют, это уже такой некий элемент, уважаемые друзья, субкультуры определенной, так что да. Ну что, есть, дорогие друзья, правильный ответ, сегодня Мехроном будем поздравлять с победой, вы большой молодец. Ага, вот правда не могу понять, или Мехрон, или Мехрона, если что, поправьте меня. Так, друзья, ну что, подарок я на сегодня разыграл, миссию отчасти свою выполнил на сегодня, и постепенно я с вами, друзья, буду прощаться. Вам желаю приятного времяпрепровождения с радиостанцией Азия Плюс, и напомню, на календаре уже сегодня среда, завтра нас ждет четверг, дорогие друзья, неделя сходит на нет постепенно, и совсем скоро выходные, и, конечно же, то самое события, которого ждут, знаете, родители, в особенности родители первоклашек. Именно так вас ждет очень, мне кажется, интересное путешествие под названием «Школа». И в целом всех, конечно же, у кого начинается новый учебный год. В общем, вот так, друзья, отчасти с волнением заканчивается лето и начинается новый интересный сезон под названием «Осень». Ну, давайте постепенно к этому привыкать и наслаждаться последними днями лета. На сегодня это все, друзья. Я с вами прощаюсь. Завтра, как всегда, в 11 часов 10 минут буду на посту. Удачи и пока-пока.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
8: رقم تلفنی اداره رکلامه
2: 41 41 Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников. «Азия плюс».

0: Коротко о главном.
1: Президент ввел в эксплуатацию новый объектив в Дангаре. Медучреждения 8 городов и районов Сугда передали оргтехнику. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов по складам в Алмерис. В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. На российско-грузинской границе устроили протесты из-за туристов из России. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: со Атартучикистон Понзда.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент ввел в эксплуатацию новые объекты в Дангаре. В медучреждения 8 городов района Сугда передали оргтехнику. В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон в Дангаринском районе принял участие в открытии 3 производственных предприятий по выпуску растительного и льняного масла, кирпичей и шифера. Также открыта школа, 3 детских сада, спортивные и детские игровые площадки. Далее глава государства дал старт деятельности современной библиотеки, построенной предпринимателем Абдусалома Умарзуда. Она насчитывает 10 тысяч книг. Медицинские учреждения первичной медико-санитарной помощи 8 городов и районов Сагдийской области получили комплекты компьютерной техники и современного оборудования. Оборудование передано в рамках реализации проекта «Здоровая нация», которое Министерство здравоохранения и соцзащиты населения республики реализует при поддержке Всемирного банка. Переданная техника предназначена для медицинских, а также административных работников. Она будет использоваться в повседневной работе, в том числе для ведения документации, подготовки отчетности и организации рабочих процессов. В Узбекистане до 8 сентября вынесен обсуждение законопроект, направленный на противодействие незаконной миграции. В частности, проектом предлагается установить уголовную ответственность не только за организацию незаконной миграции, но и за руководство ею или содействие такой деятельности. Базовый состав преступления предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы от 3 до 5 лет. За наиболее тяжкие случаи может грозить до 15 лет лишения свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских беспилотников на логистические комплексы «Валберес». По состоянию на 26 августа были выведены из строя 8 из 10 крупнейших по площади складов маркетплейса. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Для них, в частности, предусмотрены отсрочка на год уплаты НДС, налога на прибыль и налогов при применении упрощенных налоговых систем, отсрочка выплаты авансовых платежей по этим налогам, а также выплаты страховых взносов, которые должны были произвести с августа по июль будущего года. Налоговые проверки пострадавших предпринимателей приостанавливаются до конца года и замораживаются связанные с ними процессуальные сроки. Грузинские радикалы из партии «Единое национальное движение» накануне 25 августа устроили протесты из-за туристов из России на границе 2 стран, пишет об этом Лента.ру. Представители движения выехали на КПП «Верхний Ларс», чтобы выразить недовольство турпотоком. Более того, по их словам, россияне приезжают в Грузию не только для отдыха, они покупают жилье и открывают бизнес. Все это опасно для государственности Грузии, подчеркнул представитель Совета партии «Ираклий» Павлинишвили. Он также обратил внимание, что россияне массово получают грузинское гражданство. Накануне стало известно, что за прошедшую неделю более 113 тысяч человек пересекли границу России и Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс». А в начале августа Федеральная таможенная служба сообщила, что за сутки КПП пересекло более 20 тысяч пассажиров, и это стало рекордом. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона Авали Суатро Роллер Баройтон Такдим Мекунат. Роллер Гармию Осоиш Багар Як Хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракамид. Навадусе, нухсаду панджой ну, чорто сифр фирист. Икдом, харузи джумуа, дар радио ему сати нуздагуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомонай нитро нухтати джей, як зарвча, як им конят. Онро, аздас надеж.
7: Рахами телефони дорай реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی دوره رکلاما
6: 41-41.
7: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
8: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Теплый ветерок, босиком по траве, игры с водой и прогулки почти до самого вечера. Лето как будто само подсказывает нам, как укреплять здоровье детей. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что такое правильное летнее закаливание. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Родители должны знать, что закаливание – это не соревнование, кто выдержит более холодный душ. Для ребенка оно должно быть проще и приятней. Самое главное правило – постепенность и регулярность. Позвольте малышу больше гулять, играть, бегать, прыгать на свежем воздухе. Если погода комфортная и поверхность безопасная, то можно немного походить босиком по траве или песку. Дети очень любят игры с водой. Плескаться, переливать воду из стаканчика в стаканчик, поливать цветы – все это прекрасная летняя активность. А вот устраивать ребенку резкие перепады температуры или заставлять его терпеть холодную воду совершенно не нужно. Закаливание должно приносить комфорт, а не слезы. Ну и, конечно, летом важно помнить о солнце. Прогулки лучше планировать с учетом жары, использовать головной убор, тень и подходящую защиту от солнца. Помните, лучшее закаливание – то, которое становится частью обычной жизни. Поэтому не забывайте ориентироваться на самого ребенка. И если малыш устал, замерз или ему некомфортно, значит, пора остановиться. Ведь ваша цель – не научить ребенка терпеть, а помочь организму постепенно адаптироваться к окружающей среде. Пусть лето будет для малыша временем движений, радости и маленьких открытий. Ну а чтобы крохе было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Нежные, мягкие и гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Дар маркази Савдоитехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то мадел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Батаб амхиж мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интамишаги.
3: Батаб амхиж мазмун бехзи лаббастан нами оят. خاموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول در

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдуи мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо ми Таджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг бизанид. 200-30-33-33.
4: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg. Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа, 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа, 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи Бодой Хаспият.

0: اولین دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамои истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Коротко о главном.
5: В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Медучреждения 8 городов и районов Согда передали оргтехнику. Китай поможет Таджикистану подготовить проект Центра искусственного интеллекта. Посольство республики в Малайзии предупреждает о мошеннических центрах в странах Юго-Восточной Азии. В Таджикистане до конца августа сохраняется угроза схода селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: «Азия Плюс». Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс. KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қавсасти бо пудринги сероп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯш нашаванда танҳо дар KFC.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
4: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Сочная. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: su Adar Tožikiston Habda.
1: Ipoteka. Az eschata bank. Acum 16% solona. To 500,000 somoni ba muhlati to 120 mo. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Центр будет помогать гражданам, планирующим трудовую миграцию, получать консультации, изучать языки, знакомиться с законодательством, культурой и правилами стран назначения. Также там будут оказывать помощь вернувшимся мигрантам, регистрировать их, помогать использовать полученные за рубежом навыки, обучаться новым профессиям и искать работу.

0: В центре будут работать представители Международной организации по миграции и горячие линии, которые предоставят гражданам юридические консультации и информацию о защите их прав. Помимо этого, в центре предусмотрены бесплатные краткосрочные курсы профессионального обучения по востребованным специальностям. Таджикистан и Китай договорились изучить возможности создания национального вычислительного центра на базе искусственного интеллекта. Правительство республики одобрило проект обменных нот по подготовке технико-экономического обоснования будущего центра. На этом этапе китайские специалисты проведут исследования и оценят техническую и экономическую целесообразность проекта. Пока речь идет не о строительстве центра, а о подготовке его обоснования. Расходы на разработку ТЭО составят свыше 1 миллиона юаней. Средства будут выделены в рамках безвозмездной помощи Китая. Медицинские учреждения первичной медико-санитарной помощи 8 городов и районов Сагдийской области получили комплекты компьютерной техники и современного оборудования. Оборудование передано в рамках реализации проекта «Здоровая нация», который Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны реализует при поддержке Всемирного банка. Переданная техника предназначена для медицинских и административных работников. Она будет использоваться в повседневной работе, в том числе для ведения документации, подготовки отчетности и организации рабочих процессов. Посольство Республики Таджикистан в Малайзии предупреждает граждан страны о деятельности интернет-мошеннических центров, известных как «Скам-центр», в ряде стран Юго-Восточной Азии. В дипмиссии сообщили, что в некоторых случаях иностранных граждан через социальные сети, интернет-платформы и посредников привлекают в такие центры под предлогом высокооплачиваемой работы, хороших условий труда и других привлекательных предложений. После прибытия в страну назначения человек может столкнуться с ограничением свободы передвижения, изъятием или удержанием личных документов, психологическим давлением и другими формами принуждения, включая вовлечение в незаконную деятельность. Посольство призвало граждан Таджикистана быть предельно осторожными при рассмотрении предложений о работе за рубежом. С 27 по 31 августа в отдельных горных районах республиканского подчинения Сагдийской области и в западных районах Гбао сохраняется угроза схода селей локального и глициального характера, сообщает агентство по гидрометеорологии. Жителям и гостям страны рекомендуется соблюдать меры предосторожности и учитывать возможные последствия изменения погодных условий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор?
4: Модарджон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне Казахстан бо бодрінги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
9: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муаррифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
10: Сурдинав дар Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: موزیکا с температурой плюс 30. Азия плюс.
2: Моля Вишму.
1: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим о пословице «По одежке встречают, по уму провожают». Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Фраза «по одежке встречают» означает, что при первой встрече человек обращает внимание на внешний вид. Одежда, обувь, прическа и аккуратность создают первое впечатление, но окончательное мнение складывается позже, после разговора и знакомства с поступками. Почему одежда так важна? Во-первых, она сообщает окружающим некоторую информацию. Деловой костюм может говорить о том, что человек направляется на официальную встречу. Спортивная форма намекает на занятия спортом. Форма врача, спасателя или повара помогает понять профессию и роль человека. Во-вторых, одежда показывает отношение к ситуации. Если человек пришел на торжественное мероприятие в чистой и уместной одежде, окружающие могут решить, что он уважает события и людей, которые его пригласили. В-третьих, одежда связана с культурными нормами. В разных местах принято одеваться по-разному. То, что уместно на прогулке, может показаться неподходящим в театре или на деловой встрече. Но аккуратность и дороговизна не одно и то же. Чистая, простая одежда может производить гораздо более приятное впечатление, чем дорогие вещи, подобранные небрежно. И наоборот, внешний блеск не гарантирует хороших манер и честности. У каждого человека есть обстоятельства, которые влияют на его внешний вид. Финансовые возможности, состояние здоровья, профессия, семейные традиции, личный вкус – все это необходимо учитывать. Несправедливо делать выводы о характере человека только потому, что он одет не так, как нам привычно. Есть и другая сторона. Одежда влияет не только на окружающих, но и на самого человека. В удобной и подходящей одежде мы можем чувствовать себя увереннее. Однако нельзя превращать внешний вид в постоянные соревнования. Человеческая ценность не зависит от брендов, моды или стоимости вещей. А пословица напоминает нам о правилах первого общения, но не разрешает судить человека окончательно. Встретить можно по одежке, а вот узнать человека представляется возможным только в разговоре и в делах. На сегодня все. А завтра поговорим о том, как мода и стиль помогают человеку выражать свою индивидуальность. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. «Азия плюс» – лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа в 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа в 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефон едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Теплый ветерок, босиком по траве, игры с водой и прогулки почти до самого вечера. Лето как будто само подсказывает нам, как укреплять здоровье детей. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что такое правильное летнее закаливание. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Родители должны знать, что закаливание – это не соревнование, кто выдержит более холодный душ. Для ребенка оно должно быть проще и приятней. Самое главное правило – постепенность и регулярность. Позвольте малышу больше гулять, играть, бегать, прыгать на свежем воздухе. Если погода комфортная и поверхность безопасная, то можно немного походить босиком по траве или песку. Дети очень любят игры с водой. Плескаться, переливать воду из стаканчика в стаканчик, поливать цветы – все это прекрасная летняя активность. А вот устраивать ребенку резкие перепады температуры или заставлять его терпеть холодную воду совершенно не нужно. Закаливание должно приносить комфорт, а не слезы. Ну и, конечно, летом важно помнить о солнце. Прогулки лучше планировать с учетом жары, использовать головной убор, тень и подходящую защиту от солнца. Помните, лучшее закаливание – то, которое становится частью обычной жизни. Поэтому не забывайте ориентироваться на самого ребенка. И если малыш устал, замерз или ему некомфортно, значит, пора остановиться. Ведь ваша цель – не научить ребенка терпеть, а помочь организму постепенно адаптироваться к окружающей среде. Пусть лето будет для малыша временем движений, радости и маленьких открытий. Ну а чтобы крохе было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Нежные, мягкие и гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс». «Харус». Я кадамба пиш.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: со Альберто Жикистон Нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабудо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خیلیش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, рог на мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: На هر کی چهره برافروخت دلبری داند. На هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорой реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳанго митунии офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Теплый ветерок, босиком по траве, игры с водой и прогулки почти до самого вечера. Лето как будто само подсказывает нам, как укреплять здоровье детей. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что такое правильное летнее закаливание. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Родители должны знать, что закаливание – это не соревнование, кто выдержит более холодный душ. Для ребенка оно должно быть проще и приятней. Самое главное правило – постепенность и регулярность. Позвольте малышу больше гулять, играть, бегать, прыгать на свежем воздухе. Если погода комфортная и поверхность безопасная, то можно немного походить босиком по траве или песку. Дети очень любят игры с водой. Плескаться, переливать воду из стаканчика в стаканчик, поливать цветы – все это прекрасная летняя активность. А вот устраивать ребенку резкие перепады температуры или заставлять его терпеть холодную воду совершенно не нужно. Закаливание должно приносить комфорт, а не слезы. Ну и, конечно, летом важно помнить о солнце. Прогулки лучше планировать с учетом жары, использовать головной убор, тень и подходящую защиту от солнца. Помните, лучшее закаливание – то, которое становится частью обычной жизни. Поэтому не забывайте ориентироваться на самого ребенка. И если малыш устал, замерз или ему некомфортно, значит, пора остановиться. Ведь ваша цель – не научить ребенка терпеть, а помочь организму постепенно адаптироваться к окружающей среде. Пусть лето будет для малыша временем движений, радости и маленьких открытий. Ну а чтобы крохе было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Нежные, мягкие и гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Сингер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о пословице «По одежке встречают, по уму провожают». Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Фраза «по одежке встречают» означает, что при первой встрече человек обращает внимание на внешний вид. Одежда, обувь, прическа и аккуратность создают первое впечатление, но окончательное мнение складывается позже, после разговора и знакомства с поступками. Почему одежда так важна? Во-первых, она сообщает окружающим некоторую информацию. Деловой костюм может говорить о том, что человек направляется на официальную встречу. Спортивная форма намекает на занятия. Занятия спортом. Форма врача, спасателя или повара помогает понять профессию и роль человека. Во-вторых, одежда показывает отношение к ситуации. Если человек пришел на торжественное мероприятие в чистой и уместной одежде, окружающие могут решить, что он уважает события и людей, которые его пригласили. В-третьих, одежда связана с культурными нормами. В разных местах принято одеваться по-разному. То, что уместно на прогулке, может показаться неподходящим в театре или на деловой встрече. Но аккуратность и дороговизна не одно и то же. Чистая, простая одежда может производить гораздо более приятное впечатление, чем дорогие вещи, подобранные небрежно. И наоборот, внешний блеск не гарантирует хороших манер и честности. У каждого человека есть обстоятельства, которые влияют на его внешний вид. Финансовые возможности, состояние здоровья, профессия, семейные традиции, личный вкус – все это необходимо учитывать. Несправедливо делать выводы о характере человека только потому, что он одет не так, как нам привычно. Есть и другая сторона. Одежда влияет не только на окружающих, но и на самого человека. В удобной и подходящей одежде мы можем чувствовать себя увереннее. Однако,

0: нельзя превращать внешний вид в постоянные соревнования. Человеческая ценность не зависит от брендов, моды или стоимости вещей. А пословица напоминает нам о правилах первого общения, но не разрешает судить человека окончательно. Встретить можно по одежке, а вот узнать человека представляется возможным только в разговоре и в делах. На сегодня все. А завтра поговорим о том, как мода и стиль помогают человеку выражать свою индивидуальность. С вами была Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шумо робоси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: پنج
5: تو پنج پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی دو را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفات و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
6: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомаззаҳ ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: со Андар Тожикистон Бистуду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: ببین بشنو و بیرقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: со Абдар Тожикистон бистусе.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: плюс.
1: Начнем все сначала. Я вновь изучаю миллион вариантов, но ты не случайно, да дрожи по коже.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش

0: Осифат ва устувор. Ролер, гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.
5: Птицы сели на юг.

0: Теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето.
1: Суабер Туджикистон Чор.
2: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
3: Юсеф Замонович.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.